ночи. Я те питах просто пред гитару, заспевай все свои песни. Но скажи, че молиша про тебе, но песни в не. Я те питах просто пред гитару, заспевай лаж на темноте. Як зазнати сам, само не знаю.